0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Казахстане сегодня проходит общенациональный день траура в связи с гибелью военнослужащих в Мангыстауской области. По всей стране приспущены государственные флаги. Также отменены концерты, фестивали, шоу и другие развлекательные мероприятия. На телевидении и радио развлекательные программы заменены информационными и специальными передачами. Трагедия произошла накануне. Во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в море. Они выполняли учебно-боевые задачи на побережье Каспийского моря, когда резко ухудшилась погода и усилился ветер. На данный момент известно, что 12 человек погибли, троих удалось спасти. Большинство погибших были уроженцами Мангыстауской области. Один из спасенных сейчас находится в больнице. Его состояние стабилизировалось, угрозы жизни нет. В настоящее время ведутся поиски двух военнослужащих. На побережье Каспия продолжается круглосуточная поисково-спасательная операция. Спасатели обследуют акваторию моря, прибрежную зону и прилегающие территории. Поиск ведется как с воды и суши, так и с воздуха. В поисках участвуют сотни спасателей, водолазы, суда и авиация. На месте поисково-спасательными работами руководит министр обороны Даурен Косанов. В оперативный штаб вошли представители Минобороны, пограничной службы КНБ, МЧС, МВД и местных исполнительных органов. Правительственную комиссию для расследования трагедии возглавил зампремьер-министра Канат Бозумбаев. По факту гибели военнослужащих начато досудебное расследование. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по факту халатного отношения к службе, повлекшего тяжкие последствия и нарушения правил кораблевождения. Накануне зампремьер-министра Канат Бозумбаев провел заседание правительственной комиссии. Особое внимание на заседании уделено семьям погибших военнослужащих. Канат Бозумбаев подчеркнул, что государство обеспечит им необходимую социальную и материальную поддержку. Помимо положенной по закону материальной помощи, поступает много обращений от желающих оказать помощь. Члены Казахстан Халық Кеңесі уже оказывают материальную помощь семьям погибших. Ряд представителей крупного бизнеса также выразили желание оказать материальную помощь. Канат Бозумбаев поручил обеспечить прозрачность и контроль за распределением всех средств, направляемых семьям погибших, отметив, что помощь должна быть оказана адресно и в полном объеме. А теперь о погоде. Сегодня в Астане дождь, 14 градусов, в Алматы без осадков, плюс 24. Кокшетау, Петропавловске 14, Караганде, Костанае, Павлодаре 17, Семии, Усть-Каменогорске 20, в Актобе, Жезказгане, Талдыкургане 23, в Актау, Кунаеве, Уральске, Таразе, Туркестане, Шымкенте 25, в Кызылорде и в Атырау 28 градусов.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. 5 военнослужащих задержаны по делу о гибели военных на Каспии. Среди них первый зам главнокомандующего ВМС, начальник штаба, командиры двух воинских частей, командир роты морской пехоты и командир катера «Кайсар». Все они помещены в ВВС управления полиции Актау. Военно-следственное подразделение МВД расследует дело по фактам халатности и нарушения правил вождения корабля. Как сообщает 24KZ, в ходе учений на побережье Каспийского моря в 43 километрах от города Актау при высадке личного состава с катера «Кайсар» в условиях неблагоприятной метеорологической обстановки военнослужащих унесло в море. В рамках расследования изучаются обстоятельства принятия решения при организации проведения учебно-боевой задачи, соблюдение требований безопасности, учет гидрометеорологической обстановки, техническое состояние катера и действия должностных лиц, ответственных за проведение учений и безопасность личного состава. Ход расследования находится на особом контроле МВД и Генпрокуратуры. Напомню, по данным МВД допрошены более 30 военных, изъяты документация и видеоматериалы, назначено 12 экспертиз. И давайте послушаем комментарии представителя правительственной комиссии зам. Акима Мангыстауской области Ербола Избергенова.
3: Каждый факт будет тщательно проверен, а действия всех причастных лиц получат принципиальную правовую оценку. Виновные, чья ответственность будет установлена следствием и судом, понесут наказание в соответствии с законом. Правительственная комиссия продолжает работу. Задача – обеспечить объективное установление всех обстоятельств трагедии и принять все необходимые меры. Результаты расследования и вся официальная информация будут доводиться до общественности своевременно.
2: Тела последних двух военнослужащих нашли сегодня утром. Во время учений на Каспии погибли 14 человек. Еще троим удалось спастись. Один из них находится в областной больнице. Его состояние стабильное и угрозы жизни нет. Рядом с ним сейчас родные. Сегодня в Казахстане день общенационального траура. Президент почтил минутой молчания память трагически погибших военнослужащих. Сегодня глава государства принимает участие в инвестиционном форуме «Казахстан-Китай». Он проходит в Алматы. Также президенту и народу Казахстана продолжают поступать телеграммы соболезнования от глав государств и руководителей международных организаций. Лидеры России, Узбекистана, Кыргызстана, ШОС выразили глубокие соболезнования. Перед секретариатом этой организации в Пекине приспущены флаг Казахстана и флаг ШОС. Тела погибших на Каспии трех военнослужащих доставили в Уральск. Специальный рейс прилетел в 8:45 утра. Церемония прощания с Женисом Тимиргалиевым, Умирбеком Умирзаком и Акжайком Гилажа состоится завтра. Отмечу, по поручению Касым-Жомарта Токаева семьям погибших будет оказана материальная помощь со стороны местных исполнительных органов. Кроме того, к этой работе подключились бизнесмены. Принимаются все меры по организации похорон. Ситуация находится на личном контроле акимов областей. Среди погибших военнослужащих был молодой спортсмен из Мангыстауской области. Сержант Айберген, призер чемпионата Казахстана, ему было всего 20 лет. До армии сержант много лет посвятил самбо и дзюдо. Он был воспитанником Мангыстауской спортивной школы «Жас-Батыр». С юных лет представлял регион на республиканских и международных соревнованиях. Семьям погибших и пострадавших окажет материальную и другую помощь для сбора средств. Акимат Мангыстауской области создал специальный фонд. Родным погибших и выживших военнослужащих предоставят бесплатные авиабилеты группа компаний Air Astana. Также эту помощь национальный авиаперевозчик предоставит и самим военнослужащим. Билеты будут предоставлены на любые внутренние рейсы группы компаний, выполняемые по 3 октября. О погоде, по данным Казгидромета, завтра в Астане без осадков, ночью 5, днем 12 градусов, Алматы ясно, ночью 12, днем 22, в Петропавловске 11, в Кокшетау, Караганде 14, в Павлодаре, Кустанае, Семее 16, в Актюбе 18, в Жезказгане, Усть-Каменогорске 20, в Уральске 22, в Таразе, Кунаеве, Талдыкургане, Шымкенте 24, в Атырау, Кызылорде, Туркестане 26, а в Актау 28 градусов. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Сауле Лаик. Здравствуйте. Тела погибших военнослужащих доставляют на их родину в Туркестан. Военным самолетом доставили старшего лейтенанта Улжаса Мухтар-Улы. Также утром в Уральск прибыл спецрейс. Церемония прощания с тремя военнослужащими состоится завтра. В Казахстане сегодня общенациональный траур. 5 военнослужащих задержаны по делу о гибели военных на Каспии. Среди них первый зам главнокомандующего ВМС, начальник штаба, командиры двух воинских частей, командир роты морской пехоты и командир катера. Все они помещены в ИВС управления полиции Актау. Военно-следственное подразделение МВД расследует дело по фактам халатности и нарушения правил вождения корабля. Также, как заявили в Министерстве внутренних дел, следствие продолжается на предмет определения дополнительного круга лиц, подлежащих задержанию. 1,5 миллиарда тенге на поддержку семей военнослужащих отправила партия «Адилет» и ее деловой совет. Ранее сообщалось, Казахстан Халык Кеңесі уже собрал 815 миллионов тенге материальной помощи родным погибших и пострадавших во время мучений в Мангыстауской области. Депутаты Курултая также поддержали добровольный сбор средств. Они собрали свыше 146 миллионов тенге. Для сбора средств акимат Мангыстауской области создал специальный фонд. К другим событиям. Президент предложил программу совместного производства Казахстана и Китая. Касым-Жомарт Токаев на инвестфоруме в Алматы отметил важность промышленного взаимодействия. Сегодня в этой сфере уже сформирован портфель из 260 крупных совместных проектов на 62 миллиарда долларов. Глава государства обозначил в качестве следующего приоритета сотрудничества горно-металлургический комплекс. Особое внимание уделено и цифровизации. Планируется открыть в Астане первую казахско-китайскую школу искусственного интеллекта. На полях инвестиционного форума Казахстан-Китай подписали 10 соглашений по новым проектам. Касым-Жомарт Токаев также дал старт строительству промышленного парка глубокой переработки кукурузы в Жамбылской области. Церемония запуска в режиме видеосвязи прошла в рамках инвестиционного форума в Алматы. Проект реализуется китайской компанией, одним из мировых лидеров в сфере биоферментации. Предприятие будет перерабатывать до 500 тысяч тонн кукурузы в год. На втором этапе предусмотрено увеличение мощности предприятия до 3 миллионов тонн и расширение ассортимента продукции. На азиатских играх в Японии казахстанские шпажистки взяли бронзу. Женская сборная уступила Китаю в полуфинале со счетом 21-45. Правда, Ирина Бакалдина, София Николайчук, Владислава Андреева и Дарья Самоделкина первые в истории Казахстана выиграли бронзовые медали по фехтованию на шпагах на Азиаде. И о погоде на завтра. В Астане 12 градусов, Алматы 22, в Шымкенте 24. Сауле Лаик, служба новостей, Казах Радио Лары.